0: сияни женски дует Ариана и Ники и Сайт Сайт.
1: TDI Radio. Спонзор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сат. Испред свих.
0: Прошло 5 пре 6 минут.